монашеский чин и весь притча церковный, братьев и прихожан святаго храма сего, зде труждающихся и поющих, благотворителей и благоукрасителей, вас и всех православных христиан, да поменет Господь.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

0: изобили плодов земних и временних, мирних, Господо, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: Оплавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, пленених и спасених, Господо, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавите се нам от всякие скорби, гнева, беди и нужди, Господо, помолим се.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сократи.

0: Преблагословенною славною водицею
1: нашою Богородицею Пресвятою Деву Марію,
0: со всеми святими поминавши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
0: Яко подобает Тебе всяке слава, чест и поклонение Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Бог и Господь и

Amen. Егоше не брегоше зиждуш ти сей бист во главу угла, от Господа бист сей, и ездиве в очи сей.

Воскресни, Господи Боже мой, да вознесеться рука Твоя, не забуди убогих Твой до конца. Мироносицам женам при гробе представ, ангел вопияше, мира мертвим суд прилична, Христос же изтления явися чужд, но возоп.

Амин. Препрославлена еси, Богородице, Дево поемтя, крестом бо Сина Твоего низложися.

Твоим, Твоим, ангелски собор, удивися, зря Тебе, мертви менившася, смертною же спасе, крепост разорившая, и собою Адама воздвигша, и от ада вся свободча. Благословени си, Господи, научи мя оправданием Твоим, почто мира с милостивними слезами, о ученици, растворяйте, блистаяйся в гробе, ангел мироносицам вещаше, видите ви гроб и уразумейте, спас Бог воскресе.

Мироносиците чаку к гробу Твоему, ридающия, но предстакнем ангел и рече, ридания время, престане плачить.

храма избавила си. Радост же Еве в печали вместо подала си. Пачия же от жизник сей направи. И с тебе воплотиви се Бог и человек.

0: Заступи, спаси, помилуй, съхрани нас, Боже Твоею благодатию.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятою, пречистою, пребогословенною, славною Владицу нашу Богородицу и Пресну Деву Марию, со всеми святими поминувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
0: Яко благослови се име Твое, прослави се Царство Твое, Отца и Сина и Святаго Духа, ни не е присно и во веки веков.
1: Амин. По страсти шеча во гроб жени и воежи помазати тело Твое, Христе Боже, видеше ангели во гробе и ужасоше се глас, бо слишахо от них, яко воскресе Господ, даруя мирови венио, милост. На небо очи пущаю моего сердца к Тебе.

подобает освещать и подвизать и твар Бог есть едино сущено Отцу и Слово. А ще не Господ би бил в нас, кто доволен цел, сохранен бити от врага, купно и

оставляет Бог Христос жезла на жребии своем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святым Духом точится всякая премудрость от сюда благодать апостолам, и страдавчестве венчаются мученицы и пророцы зрят. Прокимен

на тя уповах спасимя. Востани, Господи Боже мой, повелением им же заповедали си, и сом людей обиде тя.

И Jesus завосял син неизреченно. Из жени родися сугуб естеством, его же видеще не отметаем сия зрака изображение, но сия благочествено чертающе, почитаем верно и се го ради истинною, веру церков държащи, лобизаят икону в очеловечения Христова. Хотя и всещедрий Бог нас воздвизат и присно к памети совершенней своего в очеловечения, подлог сей предаде человеком шароделанними икон честни возображати зрак, яко да сия возрених видеще, веруем я же словом слишахом, разумеюще яве деяния и имя, начертание и страдание святих мужей, и Христа, венцодавца, венци подающа святим страдалцем, жеем ученикам, их же ради яснейше истинною веру държащи церков, лобизаят икону по человечения Христова. Языков ловец пречудни и учеников Христових собеседник, апостолов предизбранни Филип днес миру изцелени и подает богатство, покривает от обстояний того хвалящия тем согласно зовеме му. Спасай вся молитва ми Твои име, апостоли и дяконе Филипе. И ако небо славу Божию самовидче изповедав, язик и делния привлече к веру близ бити Бога, тем, яко же Моисей законоположник обогащаеш и прехвалне, стадо Твое он древле море пресече. И превет люди, потом в пустини препита хлебом небесним, ти же славна го лютаго неверствия, избавив во Христе все твар горе, ко пребиванием небесним возвела си, вопиющия спасай ся молитвами Твоими, апостоле и дяконе Филипе, воскресаве си от гроба, се си он спасе. И яд видев чудо ужасеся, и мертви и восташа твар же видещи и срадует се Тебе, и Адам с веселиция мир спасе мой, воспевает Тя присно. Ти еси свет омраченним, Ти еси воскресение всех и живот человеков, и всех су воскресила си, смертную държава спасе разор, и адова врата сокрушиви и слове, и мертви видевши чудо чудяко ся, и всякая твар срадует се о воскресении Твоем, человеколюбче тем жив си вславим, и поем Твое снисхождение, и мир спасе мой воспевает Тя присно. В 19-та неделя след неделя подир въздвижение на светите отци от 70-те Вселенски събора празнуваме днес и паметта на свети апостол и дякон Филип и на преподобният Теофан начертани епископ Никейски. По техните молитви Христе Боже помилуй и спаси нас. Амин.

радовахуся, поёште, препетиоце в Господ, и Бог благословен еси. Хвалим, благословим, поклоняемся Господеви, поёште и превозносяще во вся веки. Отроки благочестивия в пещи, Рождество Богородичо спасло ест. Тогда обобразуемое, ниже действуемое, селе.

Спаси Боже, люди Твои, благослови достояние Твое, посети мир Твой, милости, ще дрота ми възизиро, християн, православник и не спасли на ние милости и Твоя богатия. Молитва ми се причисти, водице наши Богородици и присно Деви Марии, сила и чест Него, животворяща го креста, предстател си, честник небесник си, безплотник, молитва ми чест Него, славного пророка, предтече и крестителя Йоанна, светих славник и секвалник апостол, светих славник и добропобедник мучеников, и живот светих отец наших, вселенских великих учители, светителя Веселия Великого Григория Богослово, Йоанна Златоуста го, и живо светих отца нашего Николая архиепископа Мерликийского чудотворца, и живо светих отец наших равноапостолник, славнобългарских просветителя Методия Кирила, и светаго учеников и Климента, и на Мокрински чудотворца, и Сави и Гора, за Ангелария, светаго благоверного царя Бориса, преподобного отца нашего Йоанна Пустиножителя, Рилского чудотворца, и живо Святих Отец нашия Гавриона, епископа Мегненского, Евтимия, патриарха Тернуского и Софрония, епископа Врачанского, преподобник и богоносник Отец нашия Гаврила Лесновского, Акима Соговского, Прокора Пшинского, Теодосия Тернуского и Паисия Календарского, светих славник и добропобедник мучеников Георгия Победоносца, Димитрия Миратучива, го светих мучеников Георгия Никола, Георгия Константина Зовийски, света преподобна наши матери Петки Параскеви, преподобник и богоносник Отец нашия, светих и праведник Боготец и Окемян и Светаго, апостол и дякона Филипион и преподобного отца нашего Теофана на чертаного их же памет съвършаем. И всех светих молим Те, много милостиви Господи, услиши нас грешних, молящих за Тебе.

0: Ще дрота ми, че увеколюбим единородного Твого Сина, с ним же благословени си, со пресветим и Богим и животворящим Твоим Духом, нине и присно и во веки веков.
1: Амин.
0: Богородицо и Матер Света, в песнях возвеличим.
1: Величи душа моя, Господи, возрадува се Дух мой, Бозе, спасе мое. Честнейшою херовим и славнейшою, без сравнения серафим, без изнения Бога слова рочую, сощою Богородицу я величаем. Яко презрена смирена раби своя, себотнина блажат мя в сироди. Честнейшою херовим и славнейшою, без сравнения.

И ако се отворим невеличие силни, свято имя Его и милост Его в роди родов, боящим ся Его, честнейшою херовим и славнейшою, без сравнения серафим, без изпления богослова рочою, сощою Богородицу, я величаем. Сотвори державу мислию свою, разлучи гордие мислию сердца их, честнейшою херовим и славнейшою, без сравнения серафим, без изпления богослова рочою, сощою Богородицу, я величаем. Низложи силния со престол и вознесе смирения, алчу ще изпълни благ и богатящия се отпустичти. Честнейшою херовим и славнейшою, без

Свят Господ Бог наш, свят Господ Бог наш, свят Господ Бог наш, возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ног Его, яко свято есть. Два ангела, видевши внутр грова, Мария удивляшеся, и Христа не знаешь ты.

Благословим Тя, кланяем Ти Ся, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради слави Твоя. Господи, Царю Небесни, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сине, Единородни, Иисусе Христе и Святи Душе, Господи Боже, Аче Божий, Сине, Отеч, земля и грех мира, помилуй на земля и грехи мира. Приими молитву нашу, седяй одесною Отца и помилуй нас. Яко Ти еси един свят, Ти еси един Господ, и Иисус Христос, во славу Бога Отца, амин. Навсякъде

се и без греха, сохранити се нам. Благословени си, Господи Боже, Отец наш, и хвално и прославлено имя Твое, веки. Амин. Боди, Господи, милост Твоя на нас, яко же уповаком на Тя. Благословени си, Господи, научи мя оправдание Твоим. Благословени си, Господи, научи мя оправдание Твоим. Господи, прибежище биле си нам протирот, азре, Господи, помилуй мя, изцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе прибего, научи мя творити волю Твою, яко Ти еси Бог мой. Яко у Тебе источник живота, у свете Твое мудрим свет. Пробави милост Твою ведущим Тя. Святи Боже, святи крепкий, святи безсмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепкий, святи безсмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепкий, святи безсмертный, помилуй нас. Слава

Сина и Светаго Духа, нине и присно и во веки веков. Миром, Господо, помолим си. Освишнем мире и спасени душ наши, Господо, помолим си. Освятем храме сем и зверю Богу, гувеним и страхом Божиим.

Светейшим отце нашим Даниле, митрополите Софистем и патриарсе Българстем, честнем презвитерстве во Христе, дяконство всем причте и люде, Господо, помолим се. О благочестивен православнем Българстем,

оплавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, пленених и спасених, Господу, помолим се. О, избавите се нам от всяке скорби, гнева, беди,

0: Паки миром, Господо, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже.

Христо, Дева Марио, со всеми светими поменуваше сами себе и друг друга и весь живот наш, Христо Богу предадим. Яко Твоя държава и Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа ни не е присно,

Преславную Водицу нашу Богородицу и Пресну Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко Боаки, че увеку любец, Бог и си и Тебе, славу воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу нині и присно, и во веки веков. Владико Господи Боже наш, остави на небесех чини воинства ангел, архангел, служене Твое слави, Святого Христа.

0: Господу помолимся.
1: Господи помилуй.
0: Яко святи си Боже наш и Тебе, славу воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно и во веки веков.
1: Амин.
2: Свети Боже, свети и крепки, свети и безсмертни, помилуй нас.
1: Амин.
2: Свети Боже, свети и крепки, свети и безсмертни, помилуй нас.
1: Амин.
2: Свети Боже, свети и крепки, свети и безсмертни, помилуй нас.
1: Амин.

И ще молим се оподоносящих и добродеящих на сътеми се, честнем храме сем, труждаещих се, поющих и предстоящих, людех, ожидаещих от Тебе, велики и богатия милости. Яко милостиви, че увеколюбец, Бог е си и Тебе, слава Во си, лаем Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно и во веки веков. Помолите се, оглашени, Господе ви, верни оглашени, помолим

светем храме семи зверю богоговеним и страхом Божиим ходящих вон, Господу помолим се. О, избавите се нам от всяке скорби, гнева, беди и нужди, Господу помолим се. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твое, о благодати. Внеси го съвършенна, свята, мирна и безгрешна, о Господа, просим. Ангела мирна, верна, наставника, хранителя, душителя, с наших, о Господа, просим. Прощение, оставление греков и прегрешений наших, о Господа, просим. Добрих и полезних душам,

Родичицу нашу Богородицу и присну Деву Марию, со всеми святими поменувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Щедрота ми единородного Сина Твоего, с ним же богословене си, со пресветими Богими животворящим Твоим Духом,

Великуем Святые Троицы, Христа Богородицы, помятуем молитвами Христа и Божьей молитвами, за достиг Отца нашего. Аминь. Аминь. Аминь. Первек помени Господи Святейшего Отца нашего Данила, митрополита Софийского и патриарха Болгарского. Его же дари святым Твоим церквам мире цело, честно, здраво, долгоденствующа, право правеща Слово Твое я истини. И даш нам единне милости, единнем сердцем славити, воспевати пречесно и великолепо имя Твое, Отца и Сина и Святаго Духа ныне, присно и во веки веков. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всем и вами. Сега святие поменуше паки и паки.

Яко да човеколюбец Бог наш прием во свети и при небесни мислени и свой жертвеник во воню богоукания, духовно го водни спослед нам божествено благодат и дар Светаго Духа, помолим си о... О, избавите се нам от всяке скорби, гнева, беди, нужди, Господо, помолим си о... Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твое, о благодати, Господи, помилуй. Неси го совершенна, свята, мирна и безгрешна, о Господа, просим. Ангела, мирна, верна, наставника, хранителя, душителя, с наших, о Господа, просим. Прощение, оставление грехов и прегрешени наши, о Господа, просим. Добрих и полезних душам нашим и мира, мирови, о Господа, просим. Проче време

отваряй. Благодати и щедрота ми, че увеколюбям единородного сина Твоего, с ним же благословен си. Сопресвети ми, Боги ми, животворящим Твоим духом, нине и присно.

Ти спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатью. Ден весь совершен, свят, мирен и безгрешен, спросивши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христо Богу предадим. Яко Ти си освещение наше и Тебе, славово си, лаймо, Цю и Сину и Святому Духу, нине и присно

0: епископа, Охридската чудотворца, преподобнега отца нашего Ярокута и ножителя Рилската чудотворца, преподобна наши матери, Петки Параскеви, живозати отца нашего Ярокута, епископа Константина, града за Тутало, светите праведни Бога, Тети Оким, Яни Светаго, апостол и дякона Филипа, и преподобната отца нашего Стопана на Чертанного и Жипамет, Кълъжани, всех святих помилете и спасет нас. Яко булаки че во веко любец.
1: Амин.
0: Молитва ми, Свети Отец наш и Господи Исусе Христе, Боже наш,

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Вот и покой усопших раб Твоих, всех сденыне нами поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова.

Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. И, привалив большой камень к двери гроба, удалился.

Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский».